Та рука, сука, мутра, туда вот она на фото срока. Эс стеки, нинка трелеке, посу локу, нана патра ляка. Аса леке, осу локу, аса мака, нана мотро локу. Сака леке, мана патра летре, осу нуну, нана патра лака. Ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не зна